0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

небо кроплями льет, дождь пронизывая меня, ты болю больше нема. Я кометы желтый хвост, наш горыть опошний мост, у продонни лед с небес, свободным стану я от зла и от добра. Моя душа.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Уже амаль 20 хвилин пошла 6 годины у Польши и пошла 7 у Беларуси, а мы еще на хвилину вертаемся до святкования 250-й годовины независимости Злученных Штатов Америки. За минулое с того часу 250 годов у Рады Злученных Штатов Америки неодноразово заявляли, что головными мотивами американской внешней политики является оборона идеалов демократии, правов человека и основных свобод. Особливо шмат зробила Америка для Беларуси, каже лидер Вольной Беларуси Жанон Пажняк.
3: Америка, Злученные Штаты, это найбольш прихильная для нас, белорусов, Украина. И она для нас исторично прихильная. И ее незалежность начиналась так само, как наша супольная справа. Я маю на увазе деятельность Андрея Тадеуша Костюшки. И он поехал в Америку воевать за незалежность Америки и сыграл великую роль там. И он фактично створил оборону Вестпойнта. А згодна Джона Вашингтона, это найважнейший пункт у войне. И он все створил. Он отримал потом с его рук бригадного генерала. Ось, он герой Америки, герой Беларуси и герой Польши. Так вот, с Америкой у нас вельми великие связи, починаючи от ее незалежности, за якую наши предки воевали. И, по-другому, Америка – это страна, которая помогает всему свету. Это эмпатичная страна. И вот она так само помогала белорусам и в 19-м столетии, и после Первой сусветной войны, и после Другой сусветной войны. И после Другой сусветной войны тут была миссия державная допомоги после войны.
4: Ара
3: была после Первой сусветной, а после Другой сусветной войны была другая державная организация. И она имела миссию в Беларуси, потому что Беларусь была сябром Организации Объединенных Наций. И она трактовалась особенно, как суверенная страна. Американцы эту допомогу и миссию имели особенно в Беларуси. Мели особенно в Украине, так само, в России, и особенно в Беларуси. Здарился такой выпадок, что одна из супрацовниц этой миссии, Рут Уоллер, и она выратовала белорусских деток, которые топились в озере, и сама захворела и померла. И она похована в Минске на войсковых могилках на Довгобродской. И она нахлярно працевала для белорусов. Тогда был голод после войны, было вельми тяжко. Повторяю, американцы вельми люди эмпатичные, люди открытые, добрые. Говорю с полной отказностью, я там фактично с перепынками пробыл 30 год. И добре ведаю, что это вельми достойный народ. И тому 250 годов незалежности этой великой краины мы, белорусы, обязаны просто были отзначить у знаку дячности и захопления этой краины. Тем более, что теперь Америка одиная, якая это помогла вызволять политвязням. Дякуючи президенту Трампу, администрации Америки, сотни белорусов вызволены с турму. Я думаю, будут вызволены все. Тому Америка исторично склалась так, и ситуация показывает сегодняшнее наилепшие сябры Беларуси. Есть две страны, которые прихильные для Беларуси. Это Польша, где мы живем, и Америка. Но Америка имеет значительно больший уплыв и на международное становище, и голос Америки вельми важкий. Повторяю, голос Америки об вызволении политвязням и об откидывании этих паскудных экономичных санкций, которые придумали, ее голос имел значение. Тому мы Америку поважаем, шануем, ей удячны. И Белорусский национально-визвольный рух створил такую импрезу, где были доклады, где были читания творов американских письменников, успамины, спевание гимну американского. все так, як треба для этой великой країни. Так что бережи Бог Америку и живи Білорусь.
5: Александр Лукашенко повіншував Дональда Трампа з 250-годдям незалежності США. Чи може это стать початком нового етапу білорусько-американських відносин?
3: Нічим это не може стати. Это стандартная поводины у час такой даты. Это кожний поважаючий себе політик повинен був такое зробити.
5: Светлана Тихановская так само повиншивала американцев, подкресливши, что белорусы поделяют идеалы свободы и годности, и подяковала за вызволение политвязнев. Як гэтыя два виншавання адлюстровывают суперечливые погляды на будучыню самой Беларуси?
3: Мне это не цікавит. Тихановская не есть политиками, она может говорить, что хочешь.
2: Падчас імпрэзы, якая мела месца 4 ліпеня, у дакладах Зёнана Пазняка і гісторыка Рамана Смольскага пра барацьбу Амерыкі за сваю незалежнасць і яе ролю ў знешняй палітыцы, паведамлялася шмат новых фактаў, якія хаваліся ў СССР і, на жаль, у сучаснай Беларусі таксама.

0: У раніце з рацією прийшов вже час, щоб сказати крихи більше про надвор'я. Так як я говорив, ранок сьогодні доволі холодний, а днем так само не буде затепла, особливо у порівнянні з тими днями, які були останнім часом. Температура повітря днем у Білостоку, Городні і Гайнавці від 19 до 20 градусів, а у Бєрощі от 19 до 21 градусов. Місцями можуть бути так само невеликі дожди і буде доволі похмурно. Вечір буде умірений, тиск ніжей за норму. Вечором температура понизиться до 14-18 градусов. Ночью буде правдоподобно дощ і температура 14-15 градусів. Завтра так само можна сподіватися короткочасових дощів і температури від 16 до 19 градусів. Наракали ми на спіку, то тепер гетай спіки, хоча некілька днів не буде. Ну, але не будемо наракати, що вже тепер захолодна. Не будем так само наракать на то, что робится в бизнесе и в финансах, особливо, что будем различивать на то, что за усёды будем иметь гроши и будем могли зарабить усё. Послушайте теперь, что на эту тему скажет вам Яна Запольская.
1: Раница с рацией. Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусы актыўна абмяркоўваюць банкаўскае новаўвядзенне. У Беларусі 1 ліпеня запрацавала фінансавае прыкладанне, якое масава закранула людзей. Цяпер, каб карыстацца мабільным прыкладаннем любога мясцовага банка, кліенту трэба прадставіць дадзеныя пра сваю геалакацыю. Гэта выклікала бурнае абмеркаванне і многія незадаволеныя такімі правіламі, заяўляючы пра татальнае назіранне за уладальниками банковских карт, пишет Люстерка. У банках, что правда, запевняют, что все нормально. Так у Беларусбанку кажут, что не передают информацию про геолокацию третьим особам, а личбовые отбитки приладов заховываются у зашифрованном выгляде у отповедности с законодавством. Але видовочно такие запевнивания людей не супокоивают. Кэска Сенукай полностью покинула Беларусь. Литовская розничная группа Кэска Сенукай заявила, что продала свою ускосную 50% долю у белорусским ритейлеры ОМА и больше не вяде ніякай деятельности у Беларуси. Про это пишет Реформа Ньюс со спасылкой на литовские СМИ. Компания отзначила, что приняла решение про спинение деятельности у Беларуси еще после початку войны во Украине в 2022 году. Менавіта тады, заявілі ў літоўскай кампаніі, былі спыненыя дзелавыя сувязі, ланцужкі паставак і супрацоўніцтва. Аднак продаж долі ў беларускім ОМА быў завершаны толькі летась пасля падпісання пагаднення аб набыцці акцый. Пры гэтым невядома, хто і па якім кошце акцыі набыў. У популярному туриста в районе продают гостиницу. У поставах на торги выставили будинок мясцовой гостиницы, размещенный у центра города. Будинок 73-го года в стиле советского модернизма. Торги плануется провести 28 липня. За двухповерховую гостиницу площадь 1700 квадратных метров просят больше за 1 000 000 рублей. Это каля 40 номеров на 88 человек. Кошт немалы, але з уліком туристичных потенциалу региону цалкам адпаведны, піша Office Life. Але продаж мае два нюансы. Першы, некаторыя памяшканні здаюцца ў аренду да 30-го года, а па-другое, мэтавае прызначэнне будынка можна змяніць толькі з дазволу мясцовых уладаў. У Пінску открыли новый завод. У Пінску отбылося урочистое открытие 1АК Пластик, нового предприемства холдинга 1АК Групп по вытворчести пластиковых комплектующих для аккумуляторных батарей. Проект реализован в межах инициативы 1 район 1 проект и предугледжвае створение 90 рабочих мест САУ. Тым часам канчаткова памёр адзін з беларускіх шклозаводаў. У Беларусі канчаткова абанкруціўся шклозавод Залесся. Завод з Вілейскага района пачалі ліквідаваць яшчэ ў 2011 годзе. Справу пра банкруцтва пачалі разглядаць толькі ў чэрвені 24 года. Цяпер жа эканамічны суд Менскай вобласці пастанавіў канчаткова ліквідаваць прадпрыемства, якое мае даўгоў на 752 тысячы рублёў. Як піша люстэрка, шклозавод Залесся меў больш за 170 гадоў. Яго адчынілі ў 1855 годзе. Завод пры гэтым вырас на базе старой гуты, якая пачала сваю працу яшчэ ў сярэдзіне 18 стагоддзя. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотыя 75 грошаў, еўра 4 злотыя 29 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 30 капеек, 10 польскіх злотых, 7 рублёў 70 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларуская радиорация. Разбураем межи.
1: Так, как я уже анонсовал, у Тыкочине 5 липня отбылся показ спектакля «Бежонцы 1915» Варшавского Байтеатру у межах фестивалю природы и культуры зелеными. Постановка заснованная на книге Анеты Примаки Онишк «Бежонство 1915. Забытые утекачи» и расповедая она про лос жихаров сходних территорий Польши, яких у 1915-м годзе царские улады примусили покинуть свои дамы и отправиться у глыб России. Пошла показу актеры Алекс Сапрыкин и Андрей Новик расповели про то, какие водгуки спектакль выкликает у глядачов.
2: Добра. Уважливая, стриманная, але такая зацікавленная.
3: Знаете, ніводнага беларуса не было.
4: Скажем так, кто на Подляшу не беларус, давайте так.
3: Пролишвали национальности, это как раз и захлопали. Тады там, памятайте, беларусы, поляки.
2: Ну, так, так, так.
3: Было важно.
2: Але так само можем сказать, что ну, на самом деле на этот спектакль большасть завсёды приходит поляков. 10-20% беларусы. Ну, в Варшаве приходят беларусы, так. А вот когда едем некие на фестивали, на иншие городы, то вельми мало беларусов приходит.
3: А что кажут после спектакля люди?
2: Дякую. Великий дякую.
4: Довольно часто узгадывают свои истории семейные, как кто-то был по утекатстве, в беженстве, або связанные, власне, с Первой Сусветной войной, або с некими иншими подеями. Ну, бо это саправды дотычилося шмат яких семей, и не только прикто подляских. Ну, але и вот мы были и в Сопоте, и на Заглембию, и в Варшаве, ну, повсюль люди делятся своими историями, своими переживаниями, и им это саправды болит.
2: Шмат в интернете люди пишут так само, когда з'являється об'ява того, что мы играем 2-3 коментара так само всплывает. А моя бабця, а мой прадядок, а моє то, а мне там оповедали, и так далее.
5: Входим, як зачадяли по обейщу, кто ж тут мешкал. В одном конце мел паленисько, в другом спал только. Чи то был отец?
6: Бобик!

0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
1: Уже только 8 годин засталося до 8 годины. У Польши 9 в Беларуси. Час поглядеть, как я новины рыхтуе Анжелика Лялковская. И так, прочитаем, что украинские войсковцы поведомляют про резкое погаршение ситуации на Краматорском керунку фронту. И об этом прочитаем, и почуете крыху больше на эту тему, что российские хакеры узломали аккаунты британских чиновников, а у Беларуси створают национальный фестиваль для паляуничих. Такие одиничные новины уже праз несколько хвилин у раницы с рацией. Але еще маем час на одну стушку от Алисы Пол, так как я уже вам анонсовал. Святкование Купалла, белорусско-украинские активности, супраца с белорусской диаспорой у Австрии. Это деятельность белорусской супольности у Словакии, кажа белорусский громадский джаяч Валеры Нескардяны.
2: Ну, як заўсёды для нас актуальна, калі мы зможам павернуцца дадому, таму і ўсе гэтыя пытанні каля гэтага мы разглядаем, мы пра гэта размаўляем, гутарым, сустракаемся і нават як заўсёды паліць. Тому не як так. Когось конкретного тяжко сказать, потому что живем мы у тяжкой виры информационной поглынности. Информация нас поглынает, и мы в этом задыхаемся. Тому тяжко вам вот так с головы зараз сказать.
3: Может быть, некие конкретные приклады мероприемствах, встреч у белорусов, инициативов?
2: Так, так, приклады у нас есть. Як завсёды працуем разом с Крок-культурой. Это, напевно, одинная такая белорусско-украинская. Мы разом организация, хаб, якая ладит некие мероприемства, накированные на белорусскую идентичность и так само украинскую. Робим это мы разом. Вось. И, например, зараз мы готовимся до Купалля. Великое мероприемство чекает нас. Будем проводить трошку не у тые даты, как треба. Кроме этого, были разные мероприемства. Завитал до нас. Сержук Долгуша, вось кто у нас был. Мы ему удячны, что он нас показал свои инструменты. Ты, наши белорусские народные, была вельми цікавая імпрэза. Кроме этого, поклікали нашу суполку у Братиславе на добрый тырг. Это такі кірмаш, які вельмі популярны, і там была наші мастакі выставлялі свае працы, якія былі напоўненыя просто беларускасцю, таму калі вы былі там, штосьці набылі, хочацца вельмі падзякаваць. Вось. Ну і з мерапрыемства, напэўна, гэта ўсё, што было вось да апошні такі час, але нас як вось успомніў адну канкрэтную рэч, якая тычыцца можна і першага пытання. Нас як беларусаў і не толькі беларусаў, усіх людзей, якім патрэбна міжнародная абарона, якіх не вельмі радыя у сваёй роднай краіне, выйшлі новыя змены ў статутах Славацкай Рэспублікі. Шмат рэчаў змянілася, таму адчыніць трэба старонку, калі вы пра гэта не чулі, не памятаю якога міністэрства, але калі даць змены ў міжнароднай абароне ў Славаччыне, абавязкова вам знойдзець цэлы шэраг розных змен і палепшэнняў для іншаземцаў у законодавстве, тому у Словакии зараз будет трошку простей отримлівать документы, оборону, это будет меньше бюрократично. Мат изменений, тому не буду их тут перелічувати, але обов'язково это добрая новина.
3: З ваших назіранняў, а якія мерапрыемствы зараз збіраюць найбольшую колькасць удзельнікаў? Што цікавіць беларусаў?
2: Беларусаў цікавіць? Ну, я думаю, што вось якраз такія рэчы, калі мы сустракаемся разам, мы ні аб чым не думаем, нам ні пра што не баліць. Гэта такое, як купалле, як наша народная святы, дзе мы дзесяць глыбінёй адчуваем, што гэта наше, там мы можам паказаць сваю існасць, сваю душу, і таму адрываемся на поўныя, робім такія варачнікі. Тому ворочники, я б так сказав.
3: Супраца з беларусами з інших країн, чи такая ёсць, може, хтось до вас доїжджає, ви самі кудись виїжджаєте?
2: Только наши соседи, мы ему дячны, что периодично сустракаем людей с Вены, вот, и мы намагаемся ездить, когда что-то интересное туда, до Вены, когда бачим какие мероприемства, там, ну, я там помню, ладили белорусы концерты классичной музыки, какие научаются в Вене, так само там завитывали, ну, и подобное. Тому и с Чехией, с Берном так само есть такая вельми аккуратная, я б так сказав, праца, сполубраца.
1: Як адзначу Валеры Нескарджаны, беларуская дыяспара ў Славакіі праводзіць рэгулярныя культурныя ініцыятывы і акцій салідарнасці ў падтрымку беларусаў. Актывісты таксама арганізуюць інфармацыйныя мерапрыемствы і дапамагаюць новым эмігрантам з адаптацыяй у краіне.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая година у Польши, девятая у Беларуси.
3: Украинские войскоўцы паведамляюць пра рэзкае пагаршэнне сітуацыі на Краматорскім кірунку фронту. Расійскія хакеры узламалі аккаунты брытанскіх чыноўнікаў. У Беларусі ўпершыню правядуць нацыянальны фестываль для паляўнічых.
2: У студии с новинами Анжелика Лялковская.
3: 1594 день украинско-российской войны. Поветренная тревога знову гучить у гэтай хвилины у Киеве за погрузу ударных беспилотников. Тем часом колькость загинулых у вынику ночной российской атаки на столицу Украины повеличилась до 11 человек. Про гэта поведомил мэр Киева Виталь Кличко. Пошкоджені и разбурені зафиксованы у 4 районах города. Украинские войскоўцы поведомляють про резкое погаршение ситуации на Краматорском керунку фронту. Вудле начальника отделения коммуникации особо-механизованной бригады Ивана Петричака становище теперь можно назвать критично складанным. И он назначил, что российские войска ведут бесперапынный тиск по всей линии боевого сутокнения, у тем лику у районе Константиновки и Часового Яру. Российские подразделения протягивают наступ невеликими штурмовыми группами, одночасово широко використовуючи авиацию и иншие сродки поражения. Особливую занепокоенность выкликает повеличение колькости ударов керованными авиабомбами. Разом з тим представник української бригади стверджає, що російські війська на цьому участку фронту так само несуть значні страти. Британское видание The Telegraph поведомляет про масштабную кибератаку на державные и инфраструктурные системы Великобритании. По вудле публикации хакеры, которые действуют с территории России, взломали уликовые записи британских державных службовцев и сотрудников организации критичной инфраструктуры. Выкраденные данные были выставлены на продаж у Даркнете. Эксперты попереджают, что утечка может створить погрозу для працы Национальной службы охраны здоровья Великобритании, фармацевтичных поставщиков и энергетичных компаний. По вудле оценок британских специалистов у сферы безпеки, Россия все часто використовує проросійські хакерські груповки для проведения кібероперацій супроць заходних країн. Національний визволенчий рух «Вольна Білорусь» і Білоруський дом у Варшаві підрихтували імпрезу до 250-годдя Незалежності Америки. Було вельми познавально і цікаво, кажуть удільники зустрічі.
4: Ольга Івашина, жінка передвіження журналіста Дениса Івашина. До гэтай фактично дати, до гэтай важної події приклав руку і наш земляк Андрій Тадеуш Костюшка. Подарунок льосу, що є США, які, в принципі, змагаються за наших родних, за наших людей, за кратами.
5: В'ячеслав Сівчик.
6: Сполучені Штати Америки – це дуже важлива держава для Білорусі, для всієї Європи.
7: Ганна, я віншую народ американський і навіть здивлю на что яны так допомагали нам. Я не ведала того.
3: Головными спикерами встречи стали Зенон Пазняк и Роман Смольский. У Беларуси впервые проведут национальный фестиваль для паляўнічых на Лебоцкие стрелы. Мероприемство запланованное на 25 липеня у республиканском ландшафтном заказнику на Лебоцке. Организаторами выступает Белорусское товариство паляўнічых и рыбалову, а так само Министерство лесной господарки. У программе фестивалю выстава паляўнічых трофеев, майстер-классы, а так само показальное полявание на разные виды живёл, у тым ліку ваўка и водоплавную дичину. Организаторы называют мероприемство святом паляўнічай культуры и любови до природы. Фестиваль отбудется на фоне поширения махчимостью для полевания в Беларуси. Ранее Министерство лесной господарки поведомило про планы дозволить полевание на янота и лисицу, а так само скоротить оховные зоны каля населенных пунктов. У той же час экологи критично оценивают такие инициативы. И они ставят под сумнев необходимость поширения полевания и закликают больше уваги надавать захованию природных экосистем. Больше новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у польско-белорусским помежи местами пройдет невеликий дождь и будет похмурно. Вечер умеренный, чуть ниже за норму. Температура поветра днем от 19 до 21 градусов.

0: Рація.
1: Рація.
2: Уже только 11 хвилин остается до закончения сегодняшней ранницы с рацией. Ale znajdziemy jeszcze czas na to, jak wskazać prapalit wiaźniał. Czekająca pieramowy z udziałem koła i powinien być niejki konkretny wynik. Tamu w bliższy czas znów mogą być wyzwalone palit wiaźni. Każa były palit wiaźń i kierownik zlikwidowanej partii Zielonej, Zmicier Kuczuk, jaki był przyznany doradcą Światłany Cichanowskiej u pytaniach ekologii.
3: Наверное, фактор все-таки ждем представителя Соединенных Штатов Джона Коула, потому что я думаю, что идут какие-то сложные переговоры, и в конечном итоге должен быть какой-то результат. Ситуация на фронте, на Украине, как бы влияет на то, что, наверное, затянулись переговоры вот американцев по поводу освобождения. Вот. Поэтому, наверное, вот этот основной фактор, то, что обострилась ситуация по военной тематике, да, то есть идут атаки на автобусы, непонятна ситуация с этими дронами на границе, как бы, и это все влияет в конечном итоге на переговоры, потому что Лукашенко, я так понимаю, хочет торговаться, выторговать какие-то свои условия. А американцы, я думаю, стоят на более принципиальных позициях сейчас уже. Это все-таки, чтобы прекратились репрессии, вот, а не только освобождались, а и набирались другие политические заключенные. Поэтому важным фактором сейчас, конечно же, является договориться таким образом, чтобы новых не набирали в Беларуси политические заключенные. И поэтому нужно эту тему как-то решать, и я думаю, что американцы в этом направлении.
4: А як думаєте, чому за апошній час у інформаційній просторі якраз таки менше стало чуваць про ось просовування теми з політв'язнями, чи тільки це з війною зв'язане?
3: Ну, я думаю, що йдуть такі кулуарні, наверное, достатньо складні переговори і сигнали, поэтому на публічне пространство, ну, СМІ, как бы, не дається інформація, потому що, ну, переговоры достаточно сложные. Вот. Поэтому мне кажется, что когда будет результат, тогда, наверное, уже и объявят какие-то результаты. Как обычно, может быть, в переговорах, как бы, за счет того, что нету каких-то положительных результатов и нету каких-то договоренностей, поэтому вот эти решения не выносятся в публичное пространство.
4: Як думаете, яким чином громадськість внутри країни і за її межами може реально содійнічать тому, как політв'язні были вызволены и новые хвали репрессии не протягивались?
3: Не знаю, очень сложно говорить за людей, которые находятся в Беларуси, потому что там ситуация, вся Беларусь находится в такой, как бы, тюрьме, там невозможно писать комментарии, невозможно высказывать свою точку зрения в социальных сетях, потому что ты станешь политически заключенным, да, то есть когда будешь высказывать свою позицию, и, соответственно, белорусы, которые находятся в эмиграции, они более свободны, и на них больше, скажем, оказывается, ну, то есть для них больше есть возможности повлиять на режим Лукашенко внутри, как бы, страны. Я бы посоветовал там, ну, людям, которые находятся в Беларуси, как-то больше мужества, наверное, больше терпения, ну и взвешивать все риски, потому что, ну, эти репрессии, они просто не заканчиваются, и жалко людей, которые могут попадать, как бы, в тюрьму. А это все-таки, как бы, судьбы людей, и, может быть, где-то очень аккуратно комментировать, а что можно сделать внутри страны, я даже на сегодняшний момент не представляю. Вот как можно повлиять на ситуацию внутри. Я думаю, что больше ответственность ложится на людей, которые выехали, и они уже могут как-то влиять. Мое мнение.
4: Кого менавіта з колег чи ваших поплечников особисто вы чекаете на воле зараз найбольш и чему? Може хтось ще за кратами?
3: Да, у нас есть два человека центральных, ну, которые были в центральных органах руководства Белорусской партии «Зеленые». Это Ольга Халамова и Алис Мазу. Соответственно, мы ждем этих людей. Надеялись, что, возможно, вот будут ближайшие, как бы, партии, если их, как бы, освободят, но, к сожалению, сейчас вот это освобождение, которое была динамика в течение там 3 месяцев, освобождали людей, то сейчас это все затягивается, и мы, конечно, ждем их на свободе.
2: У Беларуси официально налічваецца больш за 80-50 палітвязняў, праваабаронцы і сваякі не маюць дакладных даных пра канкрэтныя тэрміны новых раўндаў перамоваў і вызваленняў. І аб тых тэрмінах не будзе таксама і ў новым выпуску навінаў. Я гляджу, якія навіны рыхтуе Анжаліка Ралькоўская, і затрымаюся толькі на адной сумнай. Сышоў з жыцця грамадскі дзеяч Пятро Садоўскі. Навіны ўжо літаральна праз 5 хвілін.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщі.

0: Вот это еще про Америку. И он был сапраўдный белорусский интеллигент, сапраўдный литвинский интеллигент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Нові Вент на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белостокгородняя 99.2 FM Берешти Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Переважно без опадков, однако местами по городинщине махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 19 до 21 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний умеренный. Местами порывистый, атмосферный тиск ниже и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь у плане надворья ближайшими днями, про это не узабавя.

The Offspring на хвалях белорусского радио «Рация». Ну, а я обещал рассказать вам про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вось, по воле белорусских синоптиков, завтра, у авторок 7 липеня, надворье у Беларуси будут вызначать атмосферные фронты с Заходней Европы и прохолодная поветренная масса. Похмурно с прояснениями, часом дожди, днем месяцами навальницы, ветер заходний, паўднёва-заходний умеренный, днем месяцами порывисты, температура поветра минимальная ночью от 9 до 15, максимальная днем от 16 до 22 тепла. Атмосферный тиск будет падать. 8-9 липеня на дворе у Беларуси будут формовать активные атмосферные фронты от циклону, центр якого переместится с поудня Швеции на усход Латвии. Чекается перевага похмурного на дворе. У сераду 8 липеня часом дожди, месцами дожди моцная, навальницы, ветер зменливый порывистый, месцами моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 9 до 16, максимальная днем от 14 до 21 тепла. У четвер 9 липеня на большей части территории республики дожди, днем месцами дожди моцные, навальницы, у ночи и раницей по полуночному сходе у особных районах слабый туман. Ветер зменливый порывистый, по заходе месцами моцный порывистый, температура поветра минимальная ночью от 7 до 13, ну а максимальная днем от 14 до 21 тепла.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструют миновито батумские белорусы.
2: Питание чергового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.ком.

0: правых тем польской внутренней политики на фоне протяглой российской войны супроть Украины. У Текотине после показа спектакля «Беженцы 1915» отбылася встреча с актерами и письменницей Анетой Примакей-Онишк. Подчас дискуссии удельники обмерковали, как мастерство допомагает осенсовывать досвід вымышленной миграции и историчную память.
1: Ніколи не чули про біженство і говорять, ну, наша бабуля з-под Черемхи, чи у нас так само це було, ну, треба посправджати. Я люблю ці зустрічі з людьми, бо завжди є якісь важні питання, які відкривають щось. А тут ще спектакль, а цей спектакль для мене дуже важний.
0: Поводле Анеты Примакей-Онишк, размовы про минулые и особистые истории важны не только для разумения истории региона, а и для переосенсования сучасных социальных процессов и ставления до людей, которые вымушены покидать свои домы.
1: Проблема есть с этим, что эти люди, которые здесь голосно кричат, которые кричат «Польска для поляков», так? Мы тут не хотим ни украинцев, ни белорусов, ни никаких беженцев, они книжек не читают. Я думаю, что там есть вельми много такого цинизму, какой-то родзай розгривки политической.
0: Встреча с письменницей переросла у размову про пошуки семейных коренев на Подляши и працу с архивными свідченнями, которые позволяют обновлять истории семьев, разорванных эмиграцией и войной. У Беларуси впервые проведут национальный фестиваль для паляўнічых. Мероприемство запланованное на 25 липеня у республиканском ландшафтном заказнику на Либоцке у Валужинском районе. Организатором выступает Белорусское товариство паляўнічых и рыболовов, а так само Министерство лесной господарки. У программе фестивалю показальное паляванне на разные виды живёл. Организаторы называют это мероприемство святом паляўнічай культуры и любови до природы. Фестиваль отбудется на фоне поширения магчымасцяў для паляванне у Беларуси. Ранее Министерство лесной господарки поведомило про планы дозволить полевание на енота и лисицу, а так само скоротить аховные зоны каля населенных пунктов. У той же час экологи критично оценивают такие инициативы. Яны ставят под сумнев необходимость поширения полевания и закликают больше уваги надавать захованию природных экосистем. Больше новин на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, панядзелак сёння на календары 6 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Тут дыкі сэрцам, Дэрасмус, Сыкстін, без назвы, Паліна Рэспубліка з Хасталафілста ды і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў «Рацыя» ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашы корэспандэнты.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

БНТ без назвы на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польским помежжи изменливая хмарность. Переважно без опадков, однако местами по городенщине махчимы. Невеликие короткочасовые дожди, температура по ветра от 19 до 21 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск ниже и за норму.

Kids in Glass Houses на хвалик белорусского радио Рация. Я маю час нагадать вам про Кола Дзён с бородой, программу, где гартаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы, не обминаю так само больше-меньше цікавые музычные да каля музычные подеи этого дня. И сегодня нас с вами чакают Билл Хейли, Делла Рис, Изабель Буле, Рик Прайс, Кейт Нэш, а так само группа The Andrews Sisters, The Shadows, Самоцветы, Jet the Queen. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 белорусский час, 13.10 час польский. Программа «Кола Дзён с бородой». Запрашаю.

0: нормальным. При этом у справоздача подкресливается, что низкая явка не ставит под сумнев легитимность процессу, але выкликает питание относно дальнейшей политической мобилизации белорусов и эффективности демократичных структур у выгнании. Белорусская суполка у Словакии ладит совместное с украинцами мероприемство и отзначает традиционные купали. Сярод інших напрямков працы активистов – наладживание тривалых сувязей с диаспорой у Австрии, каже белорусский громадский діяч Валер Нискардзяны.
1: Белорусов цікавить, но я думаю, что вот как раз такие речи, когда мы сосрекаемся разом, мы ни об чем не думаем, нам ни про что не болит. Это такое, как купали, как наше народное свято, где мы действительно глубиной отчуваем, что это наше, там мы можем показать свою истинность, свою душу, и тому отрываемся на полное, робим такие воручники. Тому воручники, я бы так сказал.
0: Як отзначил спадар Валер, белорусская диаспора у Словакии проводит регулярные культурные инициативы и акции солидарности у подтримку белорусов. Активисты так само организовывают информационные мероприемства и допомагают новым иммигрантам с адаптацией в Украине. У Беларуси протягивается масштабный радиационный мониторинг продуктов харчевания и природных ресурсов. Проверяется не только поветра и вода, але и продукты, которые трапляют на столы споживцов. По воде керовника Министерства по надзвичайных ситуациях Вадима Синявского, в Украине дейнича сетка специализованных лабораторий и пунктов контролю. Яны щодзённо проверяют стан хлеба, урожай, молочную и мясную продукцию, а так само товары на рынках. Особная увага надается низкорослым ягодам, бярозовому соку, лесному меду и мясу диких живёл. Поводле ведомства, менавіта у гэтай категории частей за все фиксуется порушение. Больше, чем у 20% узору ягод и до 40% узору грибов фиксуется перевышение нормы по цезию 137. Цезий-137 – это радиоактивный изотоп, который у великой колькости трапил на территорию Беларуси после аварии на Чернобыльской АЭС. Он забрудил глебу, лясы и сельско-господарчие земли. Цезий-137 небезпечен тем, что выпроменивая радиацию, может назапашиваться у харчовом ланцугу и повышать риску развития онкологичных захворваний. Больше новин на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымыя невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння, на календары 6 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыёрацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць разом сторонки музычного календара в рамках программы «Кола дзён с бородой». Распачнем недзе праз 5, можа нават праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
4: Афіша. Культурное жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 6 ліпеня, панядзелак, брытанскі гурт New Model Army завітае ў Беласток. Брытанская ікона пост-панку выступіць у клубе «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай. Больш за 40 гадоў дзейнасці і бездакорная рэпутацыя New Model Army – гэта гарантія сумленнасці, непадробных эмоцый і поўнай творчай незалежнасці. Канцэрт New Model Army ў клубе «Змяна клімату» ў Беластоку пачнецца 18-й. Гадзіне. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленне ў Беластоку запрашае адвідаць фотавыставу Пятра Мядзведзя. Яе партрэт выставу можам адвідаць у галерэі «Клянзы», што па вуліцы Вітоса. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзіць выставу Эвеліны Раматаўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі «Пік», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапіс і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных формаў. Галерэя імя Сінцінскіх у Беластоку запрашае адвідаць выставу «Натхнёныя прыродай», створанай у супрацоўніцтве з універсітэцкім прыродазнаўчым цэнтрам імя прафесара Анджэя Мырхы у Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класаў чорної і білої, які натхнілися експонатами складів.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голоден с бородой.
2: 6 липеня 1931-го народилась Делла Риз, американская акторка и спявачка. Она начала свою карьеру у початку 50-х с выканания песень у жанры госпел, поп и джаз и домоглась великого поспеху у 59-м годе с выходом ее хита «Don't You Know». Эта песня заняла другий радок у топ-20, а так само первую позицию у чартах R&B.

98.1 FM, 99.2 FM, рация Кропка.ком. Это белорусская радиорация. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 6 липеня 1987-го народилася Кейт Нэш, британская спявачка ды музыка, грая инди-поп, альтернативный и так званый пиано-рок. Бадай самой вядомой песней Кейт Нэш з'являється Foundations, якая у 2007 годе забралася на вершиню британских чартов, а яе перший альбом Made of Bricks стал

0: операции.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования права белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. У Киеве обвешчаны день жалобы, и он пройдет 7 липеня. Увесь Крым застався без светла. У Беларуси упершыню проведуть национальный фестиваль для паляўнічых. У студии Анжеліка Ляльковская. У Киеве обвешчаны день жалобы, ён пройдзе 7 ліпеня, пра гэта паведаміў мэр горада Віталь Клічко. Паводле ягоных слоў, начная атака з 5 на 6 ліпеня стала адной з самых масіраваных атак праціўніка на сталіцу. Паводле актуальных звестак, у выніку абстрэлу загінулі як мінімум 11 чалавек. Ратавальнікі працягваюць разбор завалу ў пашкоджаных шматпавярховых дамах і шукаюць людзей, якія маглі застацца пад руінамі. На всей территории оккупированного Крыма зафиксовано массовое отключение электрозабеспечения, якое закрануло все города и районы региона. Информацию про это подтвердила компания «Крымэнерго». Представники предприятия потлумачили спынение выдачи току технологичными порушениями, выкликанными внешними деяниями. Коллапс энергосистемы отбылся на фоне ночной атаки Збройных сил Украины на объекты энергетической инфраструктуры Севастополя. У самим городе светло зникло еще ночи, из-за чего социальные объекты были терминово переведены на резервовые схемы сілкавання. Міністр обороны Польши Владислав Касіняк-Камыш поведомил про початок процессу рассекречивания допомоги Украине за период с 2022 по 2026 годы. Министр отзначил, что информация про все поставки будет раскрыта в соответствии с законом и с уликом потребований громадской прозрыстости. Касіняк-Камыш подкреслил, что каждая передача военной допомоги Украине узгоднялась и доводилась до ведома президента Польши. Теперь Кароля Навроцкого, ранее Анджея Дуды. Решение выкликано политичной дискуссией у Польши вокруг объема и характеру военной допомоги Украине, у тем лику махчимых поставок систем и боеприпасов супрацьповетренной обороны «Патріот». Питание допомоги Украине застается одной из ключевых тем польской внутренней политики на фоне протяглой российской войны супрать Украины. У Текотине после показу спектакля «Беженцы 1915» отбылася встреча с актерами и письменницей Анетой Примаки-Онішк. Подчас дискуссии удельники обмерковали, как мастерство допомагає осенсовывать досвід вымушенной миграции и историчную память.
3: Николи не чули про беженство и говорят, что наша бабуля с подчеремхи, что у нас так само это было. Ну, треба посправджать. Я люблю эти встречи с людьми, бо за усёды есть какие-то важные питания, которые открывают что-то. А тут еще спектакль.

0: так.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: День з рацією.
3: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Золотовалютные резервы Беларуси у червени снизились. Международные резервовые активы Беларуси на 1 липня склали 14 миллиардов 156 миллионов долларов у эквиваленте, поведомляя Нацбанк. За месяц золотый запас Беларуси снизился на 882 миллиона долларов, або амаль на 6%. Снижение отбылось найперш за кошт значного скорочения запасов монетарного золота. У Берасейском районе спустили на воду первый белорусский прогулочный катер с электричным руховиком и провели его выпробование. Еще у студени старшиня областного выконкама Петр Пархомчик под час наведывания предприемства МАЗ-МАН поведомил, что распрацовка первого белорусского катамарана выходит на завершальный этап. Плановалось, что в опытный узор пройдет выпробование на реках Берасейщины. Коли выники тестов будут поспеховыми, серийную вытворчасть нового судна плануют наладить на Пинском суднобудовничем заводе. Сервис Numbeo обновил сусветный рейтинг городов по коште життя. У яго вошли 547 городов, тем лику Менск, и он разместился на 455-м месте. Рейтинг грунтуется на индексе кошту життя. При яго разлику уличиваются выдатки на продукты, харчевание у кафе и ресторанах, транспорт, коммунальные послухи да иншие повседенные траты. Самым дорогим городом свету аналитики знов признали Цюрих у Швейцарии. Следом разместились Джорджтаун на Каймановых островах и еще один швейцарский город Люцерн. Усяго у першой десятцы опынулось одразу 8 городов Швейцарии. Одним представником США у топ-10 стал Ганалулу на Гавайях. При этом Нью-Йорк, які Numbeo використовує як базовый город для порівняння кошту, занял только 12-е место. Сколько зараз коштуют основные покупки у Польши? Поводле анализу экспертов прикладания «Пан Парагон», кошт кошика с 14 основных продуктов харчевания складая 100 злотых 23 гроши. Это на 0,1 больше, чем на минулом тыдне, и на 3% меньше, чем у аналогичный период минулого года. Найбольш подорожил рапсовый олей. Его кошт вырос больше, как на 3% и досягнул 8 злотых 56 грошов за литр. Так само подорожили червоный перец, бананы, куриная грудка и молоко. Самое же великое снижение цены зафиксовано на бульбу. И она подтанела амаль на 7,5% и каштуя 3 злотые 25 грошов за килограмм. Таннейшими стали так само цукор, морква да яблоки. Хотя перцены относно стабильные, эксперты попереджают про магчимое дальнейшее подорожение. Это связано с ростом коштов на палево после отмены урадов льгот, что непозбежно отобьется на коште продуктов харчевания. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотые 76 грошов, евро 4 злотые 29 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 90 копеек, евро 3 рубли 31 копейка, 10 польских злотых 7 рублей 72 копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
3: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио Рация. Белосток, Городня. 98.1. Берости. 99.2.
1: Белорусская Радио Рация. Пропануя.
2: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
1: Белорусская Радио Рация. Пропануя.

0: Wysłuchajcie drugiej godziny Dnia z racją i u tej jeszcze godzinie prasmutną, sumną podzieją. Białoruś straciła jednego z tych ludzi, jakie swojej pracy farmowali jej mowu, dzierżawność i miejsce w świecie. Poznał wieczory 5 lipienia stała wiadoma pra śmierć Piotra Sadowskaga, wybitnego mowa znawcy, deputata Wierchownego Sowieta 12 sklikania, pierwszego ambasadora niezależnej Białorusi u Germanii, gromadzkiego dziejacza i jednego ze stawalników Białoruskiego Narodnego Frontu. Jemu było 87 godów. Spoczuwani w suwiezi sa śmierciu Piotra Sadowskaga ad imia usiego składu koordynacyjnej rady wykazał wicespikier Jałgien Andrejczuk.
1: Я особисто и от имя так само координационной рады хочу выказать спочивание у связи со смертью Петра Садовского, потому что он был одним из людей, которые стояли каля вытоков и белорусской дипломатии, незалежной белорусской дипломатии. И, конечно, он внес важкий уклад в развитие белорусской державности, мовы и национальной культуры. Эта персона имела особистый уплыв на дипломатию и парламентаризм в Беларуси. Светлая память.
2: Напевно, все, кто ведает Петра Садовского, чули про его, ведают про этот мавкливый протест, про голодовку у стенах парламента. Зараз Координационная Рада, как вы думаете, готова до таких кроков? Ци такие жесты уже остались в минулом? И зараз можно домовиться все ж таки?
1: Ну, на мой погляд, это, конечно, трошки иншие обставины, так, умовы, у яких мы зараз знаходимся. Як бы координаційна рада, гэта як рада ў выгнанні, але, конечно, гэта вельмі моцныя крокі.
3: Пра асобу Петра Садовскага распавядае гісторык і крытык Дзяніс Марціновіч.
4: Петр Садовский был депутатом Верховного Совета 12-го скликания. Это уникальный парламент, это первый парламент, который был выбран на альтернативной основе. У советские часы депутаты, звичайно, на одну округу и шел один депутат. Депутаты просто призначались, и ему малявали такому человеку 99%. Это были безальтернативные выборы. В 90-м году, наприкінці існування Советского Союза, выборы пройшли альтернативно. Садовский перемог и стал депутатом парламента. И именно этот парламент принимал все основные законы, постановы, решения, которые спричинились до того, что Беларусь стала незалежной. Перш за все, это декларация об суверенитете 90-го года. И самое главное, 25 жнивня, когда этой декларации был нададен статус конституционного закона, то есть она стала главной, и эта идея, ее можно лишить обещания незалежности Беларуси де юре. Бо де-факто это отбылось у снежня 91-го года, а после подписание Беловежских погоднений. И Петр Садовский являлся удельником Белорусского народного фронта, самой буйной оппозиционной партии, голосовал за это решение, за этой постановы. А бодай самое главное, что он и его однодумцы сделали для Беларуси, для ее незалежности. Садовский удельничал у распрацовцы шерогу инших документов. Белорусская держава только, будем апеллировать до традиции Белорусской народной республики, то только обновляла свою незалежность. Треба было принимать шмат законов, постанов и Садовский удельничал их распрацовцы. Кроме того, у 92-м годе он стал первым амбассадором Беларуси на ОГУ у замежной краине, это была амбассада Германии, працевал там два года до 94-го года, и это так само уникальная ява у тем, что депутаты от оппозиции амбассадорами не были. Садовский был счастливым выключением. Он просовывал интересы Беларуси, и что цікаво, он не забывался про альтернативное меркование. Я читал его мемуары «Мойши балет», и он писал про то, что когда он выступал перед немецкими чиновниками, то он сначала выкладывал официальное погледжение у влады, а потом сказал, что вот у оппозиции есть свое меркование. И это было так само нетипово для того часа. А кроме того, когда у 94-м годзе ён спынил свою працу амбасадором, бо у Беларуси сменилась влада, до влады пришел Александр Лукашенко, то Садовский вернулся у склад белорусского парламента, и ён удельничал у 95-м годзе у легендарной голодовцы депутата Верховного Совета. Тады, нагадаю, влады объявили про референдум, який повинен был изменить державную символику, прибрать национальный бело-червоно-белый стяг и погоню и надать русской мове статус другой державной. Это решение прималось пытаўся пра парушэнне канстытуцыі, бо канстытуцыя не дазваляла змяняць мову. Гэта спрохдоўкі, якая потым у парламент былі ўведзены сілавікі, і гэта дэпутаты гвалтам былі выкінуты з парламента. Вось гэта удзел Садоўскага гэтых гвалтоўца, адна з гераічных падзей яго жыцця, і яна паказвае, што беларусы яны супрацьстаялі спробам усталявання аўтарытарызму. Гэтыя эпізоды, я думаю, што іх нашмат больш, я спынюся толькі на самых асноўных, яны добра паказваюць значнасць Пятра Садоўскага як чалавека і як грамадзяніна.
2: Ну, можна дакладна сказаць, што дзякуючы такім людзям, як Пётр Садоўскі, Беларусь аднавіла сваю незалежнасць.
4: Так, так. Дзякуючы яму, дзякуючы яго аднадумцам, бо іначай, калі б не была абвешчана незалежнасць 91 годзе, цалкам магчыма, што мы зараз былі Татарстанам, Башкортостанам, якой-небудзь аўтаноміяй у складзе Расіі.
3: Пра тым, якім у жыцці быў Пётр Садоўскі, распавядае яго даўняя сяброўка, спявачка Татьяна Гриневич.
5: Гэтая гісторыя, да, як бы Пётр расказваў, я, можа, там недакладна яе памятаю, вось, як ён вельмі любіў спяваць, ну, ён любіў спяваць любыя песні, беларускія, нямецкія, і вось, калі ён быў амбасадарам у Нямецчыне, значыцца, на адной тусоўцы такой нямецкай, і, значыць, ён уступіў у спаборніцтва, хто больш праспявае нямецкіх песень. Вось, і спявалі там яны ці то не да раніцы, як ён расказвае. Ну, і карацей вельмі доўга, там гадзіну, другую, трэцюю. Вось, і ўрэшце той немец здаўся. І сказаў, да, Пётр, ты малайчына, за такую ахвярнасць і за любоў да нямецкай песні выдаткуем табе будынак пад амбасаду. Бачыліся мы з ім, вось акурат, калі рабілі гэты фотаздымак, што я вывесіла ў сябе ў Фейсбуку, гэта ў 20-м годзе, вось перад маім ад'ездам, як бы падзеі тыя. Жнівінскі, ну, відаць, у восені, у верасні было. І размаўлялі мы апошні раз, я віншавала яго з Новым годам. Ось, і мы праразмаўлялі 2 гадзіны. І ён расказваў усё, ён памятаў усё, усё. Вось, яго вельмі такая добрая памяць, і калі ён расказвае ўсё з падрабязнасцямі, там, і вельмі цікава размоўца, і пра ўсё, ўсё распавядаў. І таму вельмі будзе не ставаць яго нам, сябрам.
0: Пётр Садоўскі быў мовазнаўцам, дэпутатам Верхоўнага Савета і першым амбасадарам Беларусі ў Германіі, а таксама адным з заснавальнікаў Беларускага народнага фронту. Яго ўспаміны «Мой шыбалет» лічацца важным сведчаннем пра пасляваенную Беларусь і шлях фармавання нацыянальнай свядомасці. Паводле сваякоў, Пётр Садоўскі памёр у хоспісе.

0: Расіяне справаздачацца, што яшчэ ніколі не набывалі так шмат бензіну ў Беларусі, як гэта здарылася ў чэрвені.
1: У той жа час чыноўнік, адказны за расійскае паліва, абяцае, што крызіс у Расіі скончыцца да верасня, цягам бліжэйшых тыдняў.
0: Ён кажа, што ў Крамлі прадумалі шляхі выйсця з непрыемнай сітуацыі і ўсё павінна быць добра.
1: Але пакуль усё выглядае абяцанкамі-цацанкамі, бо Украіна не заяўляла, што перастане атакаваць расійскія НПЗ, а на дадзены момант праз украінскія ўдары Расія страціла больш за 42% магутнасці перапрацоўкі нафты.
0: І ўдары працягваюцца. Пра тое, як паліўны крызіс у Расіі ўплывае на Беларусь, у эфіры Еўрарадыё пагаварылі наш рэдактар Зміцер Лукашук, журналістка і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
2: І мы не можам как без некай цікавасці назіраць за тое, за жызнью вакол АЗС у Расіі, але там праблемы зразумелыя. Але ці чакаць, як гэта ўсё адаб'ецца на Беларусі, на беларускіх АЗС, на беларускіх аўтаўладальніках, асабліва з улікам інфармацыі пра тое, наколькі падвысілася зараз пастаўкі паліва ў Расію.
3: Да, задача такая глобальная. Ну, давай начнём сначала, насколько увеличились поставки в Россию. Да, там статистика была по 20 какое-то июня, поставки выросли многократно, 140 тысяч тонн. Ну, скажем честно, это для Беларуси немало, для России это меньше суточного потребления.
2: Ну, да? На всю Россию, да.
3: Абсолютно. Поэтому гуманитарная помощь от Казахстана, выросшие поставки от Беларуси, они, безусловно, какое-то терапевтическое влияние оказывают, но проблему не решают, тем более, что пока тут Беларусь из последних сил поставляла бензин в Россию, тут опять этой ночью, по-моему, Ярославский НПЗ, с ним снова у него какое-то недомогание случилось. Да? Вот просто какой-то вирус косит. Да? Путин, конечно, говорит, что все под контролем, что никаких критических проблем нет, и это, честно говоря, бесит больше всего, вызывая больше всего сарказма. Потому что когда у тебя выбито точно больше четверти нефтепереработки, ну, странно делать вид, что это как-то не очень важно, когда ты огромная нефтяная страна. Да? Если бы это была Беларусь без четверти нефтепереработки, это все-таки небольшая страна, и действительно поставки можно наладить хоть откуда. Да, у нас и нефть из Венесуэлы там плыла, и Польша реверс обещала включить. Ну, в общем, возможностей много, да, ведром наносим, сколько той Беларуси. Да? А здесь, ну, как бы страна с населением 140 миллионов человек, с большущим потреблением, с пиком сезона, с большими расстояниями между городами, да, куча москвичей возмущается. Слушайте, а чего вы тратите столько топлива? Чего вы там вообще торчите на этих заправках, да? Что не можете там сесть в метро и поехать, да? И куча возмущенных россиян пишет, да, где метро? Да, прокопай мне метро, я на нем поеду. Да, это у вас в Москве есть метро, автобус, троллейбус, а где-то даже трамвай. Да, замечательно, недооцененный вид транспорта. Да, спасибо Варшаве за то, что он есть. У нас без бензина никак. Ну, никак. Ну, вот у нас нет у нас других способов доставки своей тушки, да. Ну, в итоге Россия придумала очень классную схему, да, мы дешево, с большой скидкой продаем всем нефть, а, заметь, цены на нефть мировые, например, они уже тоже упали к довоенным 70 долларам, Россия еще с дисконтом там где-то 45, ну, даже будем считать 50, да, ну, то есть она продает свою дешевую нефть, чтобы покупать в Индии и в других странах дорогой бензин. Ну, экономически это прям плохая какая-то идея, да, а в чем смысл? Да? Это украли ящик водки, водку продали, деньги пропили, да, объясните мне, пожалуйста, математически, как это у вас получается, и сколько из бюджета на это уйдет? Из того бюджета, который, как мы уже обсуждали, с огромным дефицитом существует уже, да? Ну, смотри, если у нас условия хоть сколько-нибудь рыночные, это имеет одно единственное очевидное последствие – это рост цен. Без этого никак, без этого не работает, без этого не складывается, да? Ну, рост цен там оказался пока 12% к началу года. Это много, это вдвое больше официальной российской инфляции. Это требует от Беларуси соответствующих шагов, потому что мы понимаем, да, в России было топливо процентов на 20 дешевле в последнее время, но сейчас, возможно, оно постепенно выравнивается, и если даже оно выравнивается, уже в этом случае поездка в Беларусь за топливом, она становится привлекательной, да, потому что в Беларуси оно есть, а в России его нет. Вот. То есть для нас это чревато дефицитом и инфляцией, и ничего с этим сделать невозможно, потому что все решения, которые есть, ну, кроме адекватного поведения, признания того, что вы натворили дичи и вам надо договариваться с Украиной, да, оно все очень дорогое. Знаешь, мне очень нравятся победные реляции россиян, они сейчас звучат какие. Вот помнишь, у нас были проблемы с Индией, с возвратом денег, которые были в индийских рупиях, они там висели больше миллиарда, в эквиваленте всегда висело. Так мы придумали. Вот мы, слушай, вот классная идея, через Арабские Эмираты они идут сейчас. Но стоит 5%. Ну, за 5% на таком обороте, да, я, конечно, завидую Арабским Эмиратам, они молодцы, они придумали из ничего делать себе 5% на миллиардных оборотах, но это очень дорого для России. Это все твоя рентабельность, твоя прибыль, которой и так было немного. Ну, а в целом, конечно, мы же сверхдержава, мы же, конечно, что-то придумаем.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з журналісткай Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра паліўны крызіс у Расіі і тое, як гэта адаб'ецца на нашай краіне.
2: Выдатная ілюстрацыя, да, сітуацыі, как бы не то што стаўленне, а спробы вот паказаць, што не ўсё так адназначна. Ёсць такі палітолог расійскі Грашчынкоў, нібыта ліберальны, але ў той жа час
3: не ўсё так адназначна.
2: Да, вот із такой. Піша: "Ехаў сягоння па платнай трасе Москва-Санкт-Петербург. Что могу сказать? На заправках нет 95-го бензина от Твери до Москвы и наоборот. Есть только 92-й. В самой Твери, съезжая с трассы, удалось заправиться 95-м по 120 рублей за наличку и без чека. Ну и пришлось стоять в очереди 2 часа, пока бензовоз сливал топливо на заправку. Зато хотя бы не разгоняли, как на другой заправке, где очередь из машин рассеивали голосом из громкоговорителя. Топлива нет и не будет, покиньте территорию АЗС». Ну, тобок, ну, нема 95-го. Зато можно заправиться где-то там в кустах. В кустах по 120, но слушай, без чека. Зато не рассеивали.
3: Да, так смотри, ну а что, Эмираты 5% свои могут, а я не могу бензин по 70 купленный продать по 120? Нет, ну подождите. Ну, это как те белорусские ИПшники в жирные годы, которые говорили, да, я накрутил втрое. Ну, а что, мне тоже жить надо, да? Зачем мне продавать 10 джинс? Я продам одни и пойду домой, да? А вы там сами как-нибудь крутитесь. Вот у меня вот такое мое ценообразование, да, и нет у вас против меня никаких приемов, да, так и тут. Да, в кустах, да, по 120, да, за кэш, ну вот. Ну. И это, заметь, это от Москвы до Твери, это во-первых, ну, совсем
2: близко. Это трасса
3: близко.
2: Санкт-Петербург, да, вот головная, да, можно сказать, да, трасса, да. Помеж двумя столицами.
3: Ты знаешь, а мне нравится, там в России живут 11 крупнейших НПЗ по производству бензина, из них пока не битый только один омский. Да, ну, немножко далеко там, вот, все соседние области говорят, слушай...
2: Мадяр, ты чуешь, что тебе экспертка говорит?
3: Не-не, это их же карта и есть, да. Слушайте, говорит, а может мы пока не поздно отделимся от них? Ну, вот у нас НПЗ есть, да, если с их НПЗ что-то случилось, а мы без НПЗ, заметьте, никак. Это москвичи могут там у себя и пешком, и на метро.
2: Слушай, зараз вот ты тут такую тезу подкидываешь, это в стиле «Уже ж есть такое, что давайте не втягивать в Москву в войну России с Украиной». Так и тут, вот Омск.
3: А мечи такие, я не понял, да, а что это мы своим бензином, да, мы тут добываем, мы перерабатываем.
2: Вообще мы с Украиной не воюем.
3: Вообще нет. Нам можно сказать, братья родные, у нас славянское единство. А вы, Москва, пожалуйста, сидите там сами и смотрите, что у вас там в капотне случилось такое внезапное, что до 27-го года оно будет не в состоянии ничего выпускать. Поэтому, слушай, ну вот ситуация с бензином сложная, дорогая для Беларуси, это будет иметь совершенно определенно какие-то последствия неприятные, и по инфляции это прям точно, да, потому что инфляция наша очень четенько завязана на российскую, это прям математический вид.
2: Ну, давай два момента. Зараз я так разумею, Россия будет настойывать, как, ну, фактично все, что перерабляют, да. им отдавали. Я разумею, что, безумовно, Лукашенко там, все будут спробовать, ну, нам же самим треба, тут уборочная на носу и все остальное, мы больше не можем. Накольки отрымается оттиснуть свое, как не створить, соправды, дефицита, с другого боку, рост кошту.
3: Слушай, я думаю, что тут есть один эксперт, который примерно может это сейчас спрогнозировать. Но он всего один, да? Это Мадьяр, который примерно знает, что там у нас в планах на ближайшие 40 дней. Потому что если мощности продолжат выбывать, если вот эти, как там Путин сказал, какие-то там ремонты, они внеплановые, ну, бывает, да? Вот если количество внеплановых ремонтов будет увеличиваться, то дефицит будет расти. И Беларусь не задействовать в этом дефиците будет исключительно сложно. Тем более, что в России, да, вначале, окей, там, сельское хозяйство, физлица, потребители, транспортники уже сказали, что, ребята, плюс 10% к ценам, потому что мы остаемся без топлива, риски увеличиваются, люди не хотят в рейсы выходить, потому что они не знают, в какой момент и где они остановятся без топлива. Риски личные увеличиваются, водители не хотят в таких условиях работать, поэтому там плюс 10%. Угольщики российские сегодня уже сказали, что, ребят, у нас не хватает энергии на добычу, обеспечение своих производств уже, да? То есть этот кризис, он немножко из такого потребительского, из вот этого хихихаха заправимся под кустом, он перерастает в системный общеэкономический. Поэтому следим, ждем, готовимся, но, к тому, что инфляция будет выше.
2: Ольга, я так разумею, что все ж таки, вот нам бы сдавалось, ну, накинуть там кольки копеек на гэты бензин, но будет он каштовать, ну, они ж по копейке да. любят добавлять там. Ну, зараз могут добавить одразу некое. Троху подорожее, там на 5, на 10, на 15 копеек. Сдавалось да. для человека, який тому там на дачу какому ездить там раз на тыдень, может быть, это там как бы неприемно, але не больно. Але я так разумею, что по вынику это приведет до подорожания, ну, всего. Фактично всего.
3: Абсолютно. Топливо используется для транспортировки, логистики, для доставки, для производства товаров, для оказания услуг. Это повлияет на все. Плюс дефицит, неопределенность, да, одно дело, когда ты там культурный водитель фуры, получаешь свою большую зарплату, едешь там в условный Казахстан через всю Россию, да? Ну, а сейчас? А вот как? Вот как тебе обеспечивать? Ты тоже будешь за кэш, извините, под кустом и по 120, когда у тебя заложено по 70? Просто не хочу на себя брать эти риски. Я водитель, я не, извините, специалист по поиску бензина под кустами, да? Я умею заправляться на заправке.
2: Ой, не надо. Добро умеюсь. Ты просто, может быть, не отсочиваешь. Белорусики, они продуманные. И они, сбираючися ехать на своей машине у России, на морочка, зараз разумеют, что, как бы, ну, есть проблемы там, черги, знаешь, не хочется ж у чергах стоять, а сутки, может быть, там еще что-нибудь. И они купляют канистры. Просто отримал асалоду, читаючи допис некромастачки Жегемонт про то, как они с мужем собрались ехать на море, у Россию, разумеючи, что треба брать с собой запас палива, и они вырешили купить несколько канистр, ну, залить, взять с собой. А муж-то хотел сэкономить, и он ведал, что у краме от ИК-2 канистры можно купить дешево. Но пока они думали, отмораживались, как она написала, у краме от ИК-2 все дешевые канистры разобрали. А канистры у звычайных крамах и у перекупов в Беларуси чему-то стали по 120 рублей. Десь там по 97, а не по 60, как у краме от ИК-2. Знайшли на нейкой там у краме при нейкой заправке и радостно заправились и поехали на Россиюшку.
3: У меня специально для Жегемонт прекрасный вариант заработать еще больше на своей хитросделанности, да? Въезжаете в Россиюшку до какой-то точки, где прям очевиден дефицит топлива, останавливаетесь, под кустом продаете все из канистр по 120 за кэш, к черту моречка, делаете еще две ходки, а лучше три, да, за весь отпуск. Ты представляешь, сколько за отпуск можно наколдырить так? Поэтому, слушай, ну вот время мутных схемок, да, время, когда кто-то может даже сделать какое-то состояние. Ну, конечно, не то, как в 15-м году на присадках. Ну, тоже, знаешь, мелкий гешефт. Ну.
0: В эфире Еврорадио была журналистка Ольга Лойка, якая поразважала про паливный кризис у России и то, як ён поуплывая на Беларусь.
1: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой. Далей у программе «Евразум».
0: Бяспеку ні адзін перавозчык не гарантуе. Як беларусаў возяць на поўдзень Расіі.
4: Не столькі працягнуўся час дарогі праз аб'езд, колькі праз тое, што цяпер гэты аўтобусы стаяць даўжэй на беларуска-расійскай мяжы.
0: Нават так.
1: Новае прымяненне бібліятэкарам і мудры азаронак. Крынж тыдня.
5: У прапаганды заўжды па класіцы. Галоўнае хутчэй і грамчэй назваць фашыстам каго-небудзь іншага.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Узброеные силы Украины упершиню атаковали наибуйнейший у России Омский нафтоперапрацовчий завод. Лукашенко заявил, что не отправить белорусское войско на войну во Украину. Помер Петр Садовский, человек, дякуючи якому Беларусь стала на шлях обновления своей державности.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Узброеные силы Украины 6 липеня у первый раз после российского уварвания в Украину атаковали нафтоперапрацовчий завод у российском городе Омску, размещенным больше чем у 2500 километров от Украины. Про это поведомили украинские мониторинговые телеграм-каналы. Опубликовавши кадры выбухов и меркованного пожару на предприемстве. Генштаб украинских узброенных сил покуль не поведомлял об удары. Губернатор Омской области Виталь Хаценко попередил жыхару об беспилотной небезпеце, а затем написал, что силы супрацьповетранной обороны сбили украинские беспилотники и наступствы атаки удокладняются. Омский нафтоперапрацовчий завод является одним из наибуйнейших у России. На сайте компании читаем, что это один из самых сучасных нафтоперапрацовчих заводов России. Лукашенко заявил, что не отправить белорусское войско на войну во Украину. Александр Лукашенко з'явился у публичной просторы на четвертый день после вертания с турне по краинах Азии. Еще раз подкресливаю, поважанные товарищи, никто вас у эту бойню посылать не будет. Война нам не потребная. Это дрэнна, что война идет во Украине. Мы прихильники мирного вырашения пытання, але международная партия войны этого не хочет. Лукашенко отзначил, что по-саправдному суверенной может быть только тая краина, особливо теперь, якая мае моцную, добра узброенную и отданную народу и державе армию, якая мае у своем складе саправдных профессионалов у погонах, заявил он. Александр Лукашенко, подтримливая агрессию России супрать Украины от початку полномасштабного военного уварвання у лютым 2022 году. С того часу амаль уся войсковая и цивильная промысловая предприемства Беларуси працуют на забеспечение российской армии. Про смерть выбитного белорусского мовознавца, дипломата и громадского деяча Петра Садовского стало ведомо поздно у вечера 5 липеня. Про это поведомила у социальных сетках его дочка Алина Садовская. На смерть Садовского отреагировали вице-спикер координационной рады Евген Андрейчик, который выказал спочувание от усяго складу координационной рады и отзначил значение особы для белорусской державности.
4: І ад імя таксама координаційної ради хочу виказати спочування у сувязі з смертю Петра Садовського. Був одним з людей, які стояли каля витоків білоруської дипломатії. Він вніс важкий уклад у розвитку білоруської державності, мови і національної культури. Особистий вплив на дипломатію і парламентаризм Білорусі. Світла пам'ять.
3: Особливу згадку про Петра Садовського зробила білоруська співачка і громадська діячка Тетяна Гриневич, яка поділилася одним з епізодів його життя, коли він став першим амбасадором незалежної Білорусі у Німеччині.
5: Любив співати любі пісні, білоруські, німецькі. І ось коли він був амбасадором у Німеччині, уступив у споборництво, хто більш проспіває німецьких пісень. Співали там яни тіту недораніця, як він розказував. Ну, і той німець здався. Зав, да, Петр, ти малайчина. За таку ахвярність і за любов до німецької пісні видаткуєм тобі будинок під амбасаду.
3: Петр Садовський був мовознавцем, депутат Верховного Совета и первым амбассадором Беларуси в Немеччине, а так само одним из основальников Белорусского народного фронта. Его вспомины «Мой шибалет» лечится важным свечением про послевоенную Беларусь и шлях формования национальной свядомости. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск «Прес Гатину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчымыя ападкі на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, прагназуюцца невялікія ападкі. Температура паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні, сёння 6 ліпеня панеділок. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. На пачатку чарговага працоўнага тыдню выдатнага настрою всім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца ў гэты час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемна вам шляху, паважаныя, будзьце асцярожнымі і дуважлівымі на дарогах. Часам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, і не толькі Лермонт ужо спявае для нас, далей нас чакаюць Ляпіс Трубецкой, Пінк, Рахі, Гоголь, Бардэла, ды іншыя зорныя выканаўцы.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 6 липеня 1931-го нарадзілася Дэла Рыз, американская акторка и спявачка. Она пачала свою карьеру у пачатку 50-х с выканання песень у жанры госпел, поп и джаз и дамаглася великого поспеху у 59-м годзе с выходом яе хіта «Don't You Know». Гэтая песня заняла другі радок у топ-20, а таксама першую позицию у чартах R&B.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 6 липня 1961-го народился Рик Прайс, австралийский спевак, автор песен, мультиинструменталист, да и вовсе довольно популярный музыка, который своей творчестью домогся сприяльных отгуков от шерегу ведомых артистов, кшталту Брайана Адамса, Ричарда Маркса и інших, а так само музычных критиков. Самый первый сингл Рика Прайса, песня «Not a Day Goes By» 92-го года, был вельми поспяховым. Песня поднялась на 5-е место у австралийских национальных шартах, где провела 20 тыдняў.

Не верь, что мы с тобой не пара, что я взломал тебе твой лёс. Моя старенькая гитара еще раз шулит нас до слез.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.